0: 88.6 Stadtautobahn.
1: Вас кто стажирует? Вас отстажируете, или будете начальником потом? Все ждет. Дай Бог здоровья.
2: Удачи, Николай. Всего доброго. Все. Ты едешь?